успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Италия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: утро без нас и без вас, друзья. Поэтому встречаемся в то же время, в том же месте на Смотри Радио. 7:02. Готовы к полету в новый день. И только ты нас ждать впереди. А именно Шуз, Куб Спорт с таким треком. Митя Фомин, все будет хорошо. Еще раз напоминает, Мия Бойко про экспонат споет. Ну, давайте. Он умный, ты красивая.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны без сомнения зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Ваш

0: красиво.
1: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 000.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
6: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026. 16.

0: Партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске плюс 20 градусов днем до плюс 31. В Ясном плюс 18 днем до 30. Также в Ковандыке, Медногорске плюс 15 днем до плюс 31 градуса. В Оренбурге плюс 22 днем до 32. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей. За килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

прекрасное настроение, я думаю, создает нам Temper City и Self-Aware. Шикарные вообще абсолютно хитяры, которые утро делает интересным. Еще утро делает интересным ваше послание. Тут Сергей Иванович, добрый день. Доброе утро, Камчатка. Как всегда, спасибо. Привет, смотри радио. Доброе утро моему любимому. Скоро мы увидимся. Это Валерия пишет. Много-много поцелуйчиков там. И также Александр Викторович традиционное сообщение оставляет. Доброе утро, радио. Хочу поздравить свою любимую девочку Наталью с наступающим днем рождения. Люблю. Вот так вот прям тебя, моя родная, написал. Наташа, мы поздравляем. И вас тоже с таким событием в семье. Пускай вы расцветаете дальше, пахнет, цветете. Ну и радуете всех, всем врагам на зло. Вот так вот. Пускай завидуют, а мы будем топать дальше под лучшие ритмы. Ольга Рябкина, услышим ее, а также АВ.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: хит на все времена.
1: Break Your Heart, ведущий сингл со второго студийного альбома Тайо Круза под названием Rockstar. Вышел в 2009-м. Изначально трек создавался для Шерил Коул, но все-таки...

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Спустя два года после разрушительного паводка в Орске арбитражный суд признал законным отказ Ростехнадзора утвердить декларацию о безопасности дамб. Речь идет о решении ведомства 13 марта 2026 года. Тогда Ростехнадзор отказался утверждать представленную администрацией Орска декларацию о безопасности. Муниципалитет попытался оспорить это решение в суде, однако сделать этого не удалось. Суд установил, что документация администрации Орска не соответствовала требованиям. Отсутствовали расчеты состояния дамбы и результаты инженерных изысканий. Это могло создать угрозу безопасности. В итоге суд отказал администрации в удовлетворении требований. В Октябрьском районе 64-летний мужчина приговорен к 9 годам строгого режима и году ограничения свободы за попытку убийства отца своей жены путем поджога дома. 13 ноября 2025 года, будучи пьяным, он облил горючей жидкостью веранду и мебель, зная, что тесть-инвалид не сможет выбраться. Дочь спасла отца, вызвав пожарных. Огонь уничтожил часть дома на сумму более 1,5 миллиона рублей. На этой неделе в России начали действовать новые правила назначения и продления единого пособия. Социальный фонд теперь строже проверяет доходы и место фактического проживания семьи. Уход за пожилым человеком или инвалидом засчитает причиной отсутствия заработка только при близком родстве. Кроме того, минимальный годовой доход работающего члена семьи повысили с 4 до 8 МРОТ. При этом многодетные семьи смогут сохранить выплату, если их доход лишь немного превысил прожиточный минимум. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Тесты, Бриана Грейс, Beautiful Places. Продолжаем качественной музыкой наполнять утро, день, да и любое время суток. Главное оставаться на Смотри Радио. Вам желаю бодрой пятницы. Я вас поздравляю с этим. Ну и давайте побыстрее уже работу за все закончим. Хотя еще начать вроде как не успели. 8:06. Соль Федера. Слушаем ее, а также Portugal The Man.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 24 июля, пятница, Международный день заботы о себе сегодня. Так что вот все, что вам хочется сделать, давайте. И от души передохнете еще на протяжении всех выходных. Максимальная забота. Далее у нас день рождения растворимого кофе, иногда спаситель. День заглядывания в будущее. Пожалуйста, чего он там нам принесет, что-то хорошее, надеюсь. День флориста, вот уж кого надо поздравить. Цветочек, в том числе партнер нашей рубрики данный. Народный день подарков, дарите. День у нас кадастрового инженера. День горячего песка, вот это приятное ощущение. День частного сыщика. Насонова, наверное, какого-нибудь, помните? Был такое. Ну и из-за границ к нам пришел день текилы. Ну, употребление вредит, конечно, вашему здоровью. Да и в целом все. Информация была предоставлена сайтом. Там погода, хотел сказать, нет, kalen.ru. Елка проще. Слушаем ее, Lil Nas X, Лок, Lenium и новости. Реклама.

0: реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. Красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Лиц старше 16 лет.
5: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Метеохит.
10: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: О погоде вновь прямо сейчас. В Орске плюс 21 градус, днем до плюс 31. В Ковандыхе-Медногорске плюс 19, днем до плюс 30. В Ясном плюс 21, днем до 31. В Оренбурге плюс 23, днем до 32. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
12: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая. Мороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что провел переговоры с руководством соседних регионов о дополнительных поставках топлива в Оренбуржье. По его словам, договоренности уже достигнуты. Тем временем региональное управление Федеральной антимонопольной службы выдало предостережение трем топливным компаниям. Ведомство потребовало не допустить необоснованного роста цен и устранить нарушения в течение 10 дней. Также на заседании сообщили, что приоритет при отпуске топлива сохраняется за экстренными и социальными службами, а также сельхозпроизводителями. По словам участников штаба, ограничивать продажу топлива по четным и нечетным номерам автомобилей пока не планируется. Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме того, в лесах смогут оборудовать лыжные и роллерные трассы. Москвич подарил бывшей жене кофемашину с прослушкой. Женщина усомнилась в щедрости бывшего мужа и решила проверить подарок. В сервисном центре мастера обнаружили в кофемашине устройство для скрытого аудионаблюдения. Обратилась ли пострадавшая в правоохранительные органы, неизвестно. В социальных сетях пользователи поддержали женщину и рассказали, что находили подобные сюрпризы от бывших в кондиционерах и автомобилях. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новый.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп пообещали, гороскоп сделали, гороскоп готовы зачитать.
2: Овен.
1: Вам мила будет любая компания, постарайтесь быть милы и ей.
2: Телец.
1: События следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Тем более, что последствия вы очень скоро на себе ощутите.
2: Близнецы.
1: Вам стоит быть весьма изобретательным в тех разговорах, да и вообще в темах, о которых вообще лучше помолчать. И если не знаете, чем именно себя занять, лучше вовсе не разговаривать.
2: Рак.
1: Вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо можете оказаться перед закрытыми дверями.
2: Лев.
1: Хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и тому подобное.
2: Дева.
1: Вас посетит несколько игривое настроение, подготовьте к нему окружающих.
2: Весы.
1: Вам предстоит довольно длительная поездка, будьте готовы быстро собрать чемодан.
2: Скорпион.
1: Вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно.
2: Стрелец.
1: Сегодня большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим тратить время на какое-то планирование не стоит.
2: Козерог.
1: Этот день вам стоит посвятить трудам физическим, от умственной работы иногда надо отдохнуть.
2: Водолей.
1: На то, как будут развиваться события сегодня, немалое, чтобы не сказать большое влияние, окажут дела давно минувших дней.
2: Рыбы.
1: Вы будете в наилучшей форме, все у вас будет получаться. Информация от igneo.com, Fallen, послушаем от Playman, а также Marshmallow и Burrito.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8 922 545 0245. Категория 18+.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

0: Хит на все времена.
1: Сегодня в данной рубрике группа «Рефлекс» и трек «Может быть, показалось». 2003 год выпуска. Сюжет строился на идее астрального путешествия. Девушка путешествует по городу.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: одежду выгодно покупай.
1: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В Орске плюс 23 градуса днем до плюс 31, в Ясном плюс 24 днем до 30, в Ковандахе Медногорске плюс 22 днем до также 31, в Оренбурге плюс 24 днем до 32 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: на Урале 9 часов. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями познакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Обещанные Урску трамваи, судя по всему, уже направляются в город. Очевидцы прислали в редакцию Урск.ру видео, снятое на трассе Оренбург-Урск. На кадрах видно, как на специальном тралле перевозят трамвайный вагон с фирменной надписью «Московский транспорт». Видео стало очередным подтверждением того, что поставка вагонов началась. Напомним, ранее мы сообщали, что для Урска должны доставить 7 списанных московских трамваев. Стоимость транспортировки составила более 5 миллионов рублей, а выполнить перевозку подрядчик должен в течение 14 дней после получения заявки. Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоговый отчет по расследованию крушения учебного самолета, произошедшего в Оренбургской области зимой 2026 года. Трагедия, унесшая жизни 3 человек, пилота и 2 курсантов Ленинградской академии имени Новикова, произошла 2 февраля в поселке Джанаталап. Комиссия пришла к выводу, что причиной авиакатастрофы стал комплекс факторов. Среди них критические недостатки в программе подготовки пилотов по работе на минимальных скоростях. Кроме того, подчеркивается ошибочное решение командира-инструктора о вылете в погодных условиях, способствующих обледенению воздушного судна. 6 человек погибли в результате ДТП в городе Зеленодольске. Об этом сообщила прокуратура Татарстана. По информации СМИ, автомобиль врезался в дерево и загорелся. В этот момент внутри находились 7 человек, из них 6 скончались. По предварительным данным, все погибшие являются подростками. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый

0: to Ibiza, ну, как будто, знаете, дразнит нас Майк Познер и Дэвид Гетта, а мы, нам, знаете, и тут хорошо, нас и здесь неплохо кормят, тем более, кстати, о кормежке, всем приятного завтрака, если вдруг отдается это все сейчас реализовать, ну и, соответственно, приятного аппетита. One Tea послушаем, также нам музыкального голода добавит группа VIP, Bindia, также Мод, ну и Томас Голд на горизонте тоже не заставит себя долго ждать. Отличной счастливой пятницы. Заряжайся с нами.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: 8800-300-0000. Код города 3537.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В Орске плюс 23 градуса, днем до 31, в Ясном плюс 24, днем до 30, в Ковандыке Медногорске плюс 22, днем до 31 градуса, в Оренбурге плюс 24, днем до 32. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженая 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области пресекли ввоз крупной партии импортных фруктов общим весом 17 тонн, прибывших из Узбекистана и зараженных восточной плодожоркой. В связи с выявлением опасного вредителя, ввоз зараженной продукции был запрещен. Кроме того, виновные лица привлечены к административной ответственности. По решению собственников, вся партия фруктов будет направлена на обеззараживание, чтобы предотвратить распространение вредителя. 20-летняя жительница Крыма соврала об ограблении, чтобы оправдать прогул на работе. Предусмотрительно она нанесла себе травмы. Во время расследования правоохранители заподозрили ложь. В итоге девушка сознала, сказав, что ей нужно было предоставить причину отсутствия на рабочем месте. Сейчас ей грозит до 6 лет за ложный донос с искусственным созданием доказательств. Жительница Мексики врезалась в стену, приняв нарисованный тоннель из мультфильма за настоящий. Курьезный случай произошел в Монтерее. На стене был изображен знаменитый фальшивый тоннель из мультфильмов про койота и дорожного бегуна. Женщина решила, что перед ней настоящий проезд, направила автомобиль прямо в тоннель и в итоге врезалась в стену. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
4: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026. 16.

0: партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: бензозаправка.
1: Вот они, короли бензина. Вот он где весь. Здесь, друзья, на Смотри Радио и на Новом Потоке. Так, как всегда, двадцаточку литров бензина разыграем. Возможно, кому-то из вас повезет. Ну или повезет на меньшее количество литров. Кто его знает. Вновь перебираем звоночки. И вот давайте.
2: Алло.
1: Алло, здравствуйте, как вас зовут?
2: Костя.
1: Костя, ну что, Костя, чем занимаетесь?
2: Да как обычно.
1: Бензин клячу, да?
2: На работе.
1: На работе, хорошо. В общем, Кость, мы сейчас вам задаем 5 вопросов, и надо будет ответить, постараться на каждый. За каждый правильный ответ 4 литра бензина получаете. Готовы?
2: Угу.
1: Хорошо, мы желаем удачи. 3, 2, 1. Итак, наибольший тираж у какой модели? У модели Toyota Corolla или Toyota Camry?
2: Второе.
1: Хорошо. Дальше. Наибольший пробег с момента выпуска у этого автомобиля более 5 миллионов километров. Рекорд. У Копейки Анатолия Скворечникова или у Вольво американца Ирва Гордона?
2: Вольво.
1: Хорошо. Дальше. Носовая у нас фигурка Rolls-Royce именуется как? Вот два варианта. Дух богатства или дух экстаза?
2: Первое.
1: Хорошо. Далее у нас. Почему убрали фигурку оленя с капота «Волги»? По соображению безопасности или по желанию секретаря партии?
2: Первое.
1: Хорошо. И последнее. А как выглядит самый длинный автобус «Икарус»? У него 3 гармошки или у него 2 гармошки?
2: 2.
1: 2. Итак, мы вас поздравляем. Вы на 3 из 5 ответили и забрали 12 литров бензина. Он теперь ваш. Можете поделиться эмоциями.
2: Вам главное спасибо вам. И всем, кто слышал, хорошего настроения.
1: Спасибо большое, Кость. Ну, а ошибся, ты у нас непосредственно с духом богатства. Rolls-Royce, эта фигурка, она дух экстаза именуется. И, чтобы знал, наибольший тираж у модели Toyota Corolla, чем у Camry. Ну и все, оставайтесь на линии, с эфиром пообщаемся. Мы пока давайте к Сержу Диванту перейдем, прогноз погоды, ну и музыки.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
6: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
7: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая, припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Качественный прогноз погоды прямо сейчас. В Орске плюс 25 градусов. Днем до плюс 31. В Ясном в данную минуту плюс 27. Днем до 30. В Кувандыке, Медногорске плюс 25. Днем до 31. В Оренбурге плюс 26. Днем до 32. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
9: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Списанные вагоны из Краснопресненского депо Москвы прибыли в Орск. Технику, контракт на перевозку которой обошелся более чем в 5 миллионов рублей, уже начали устанавливать на пути. Напомним, речь идет о 7 списанных вагонах. Контракт на их перевозку в Орск Горстранс обошелся более чем в 5 миллионов рублей. Когда именно трамваи выйдут на городские маршруты, пока не сообщается. Сперва им предстоит пройти необходимые подготовку. В Орске продолжаются активные работы по приведению в порядок дорожной сети. На сегодняшний день тяжелая техника сосредоточена в Советском районе, где проводится ремонт и выравнивание дорожного полотна. Работы уже завершены в таких населенных пунктах, как села Ора, Тукай, Крыловка, Ударник, Кудрон, а также на территории ОЗТП. Грейдеры устраняют выбоины и ямы в микрорайонах Старый Город, Форштадт и Белебей. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2%. Только 3% респондентов признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: в Blue в эфире Джулия Чёрч, а также Джон Саммит. Давайте вместе проводить эту пятницу, встречать выходные и своим настроением делиться. А как этим делать, когда нужно вот этих грустных людей вокруг заряжать? Кристина Си, также ее услышим. Невера с Generation Love. И расскажу еще о дополнительных событиях.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Пятница, 24 июля. Что сегодня календарь нам подарит? Так вот, сегодня Международный день заботы о себе. Не забывайте, почаще делайте перерывы. Тем более пятница. День у нас рождения растворимого кофе. Наш помощник. День загадывания в будущее. Давайте это сделаем. Поздравим с днем флориста, конечно же, всех наших замечательных партнеров. Цветочка, как нельзя обойти стороной представитель данной рубрики. Народный день подарков сегодня также отметим. И, я думаю, чего-нибудь друг другу преподнесем. День кадастрового инженера. День горячего песка. Уф, приятное ощущение. День частного сыщика. Алексея Насонова, наверное, надо поздравить. Помните такого? И за границей у нас одно событие интересное. Это день текилы. Но употребление вредит вашему здоровью, как вы помните. Майя Мишель на малиновой луне прокатит дальше. Также Free From Desire. И услышим Hello от Mizmo.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
1: 22-47-47.
0: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
1: 22-47-47.
0: Нужна гарантированная подача машины?
1: 22-47-47.
0: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
1: 22-47-47.
0: Единый номер для множества твоих задач.
1: Выбирай местных, звони своим.
0: 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Закатлани в газовик. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, ignia.com что-то напридумывал нам опять интересного, чтобы мы знали чуточку больше наперед.
2: Овен.
1: И сегодня вам мила будет любая компания, постарайтесь быть милы и ей.
2: Телец.
1: Сегодняшние события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота.
2: Близнецы.
1: Вам стоит быть весьма изобретательным в темах разговоров, о которых, ну, знаете, о некоторых вещах вообще стоит молчать.
2: Рак.
1: Сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждений, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями.
2: Лев.
1: Хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и тому подобное.
2: Дева.
1: Сегодня вас посетит несколько игривое настроение, приготовьте к нему окружающих.
2: Весы.
1: Возможно, вам предстоит довольно длительная поездка, будьте готовы быстро собрать чемодан.
2: Скорпион.
1: Вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно.
2: Стрелец.
1: Большую сегодня, да и вообще большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим тратить время на какое-то планирование не стоит, бесполезно.
2: Козерог.
1: Сегодняшний день вам стоит посвятить трудам физическим.
2: Водолей.
1: На то, как будут развиваться события сегодня, немалое, если бы не сказать самое большое влияние, окажут дела давно минувших дней.
2: Рыбы.
1: Сегодня вы будете в наилучшей форме, все у вас будет получаться. Ну что, слушаем музыку, принимаем гороскоп, реализуем его и кайфуем от пятницы. Лолита Кост-Лакост на горизонте.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский Централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: хит на все времена.
1: Так, Монокини и трек «Унеси меня», 2001 год выпуска. Лирическая героиня просит унести ее ветром, растворить в свете и объять небом. В общем, чтобы любимый человек любил ее такой, какая она есть.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Сэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техни-тень здесь раз при море, и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель». Город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Новотроицке суд отправил под стражу 64-летнего местного жителя, которого обвиняют в смертельном избиении матери. По данным следствия, вечером 21 июля в квартире на улице Советской между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его матерью произошел конфликт. Во время ссоры он избил женщину, в том числе деревянной палкой. От полученных травм она скончалась на месте. Мужчину задержали вскоре после произошедшего. Во время допроса он признал вину. По данным Оренбургского гидрометцентра, до конца текущей недели в регионе сохранится аномально жаркая погода до плюс 32 градусов и более. В связи с установлением высоких температур вступает в силу ограничение для большегрузного транспорта. По информации регионального МЧС России, в Оренбуржье временно ограничили движение для грузовых машин на федеральных трассах. Данные меры действуют также на территории Курганской, Челябинской области и Республики Башкортостан. Ограничения введены 24 июля с 8 утра и до 20:00. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. 12 числа, когда в Москве будет вечер, ожидается полное затмение Солнца. Утром 28 августа произойдет частичное затмение Луны. Те события можно будет увидеть в России. А в ночь на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Как раз в это время на небе будут видны 6 планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Музы Мон в эфире, транзитом через Луну мы мчим к выходным. Мне кажется, это лучшая фраза, которая звучит на неделе, именно в этот день. Так что давайте с улыбочкой все свои делишки подбивайте. Я думаю, это нам удастся. Макс помогает настроиться, Ума Турман, Егор Крид, Артик Аист и Денис Фёст. Будь всегда на первом, естественно, смотри радио.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования – Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Стандартный розыгрыш билетов, двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Как всегда, 21-103-7. Набирайте сейчас. Ну а мы за 45 секунд попросим вас назвать 10 слов на определенную тематику. Вы придумаете и при этом называйте, а мы отдаем вам подарок. Все максимально просто. 21-103-7. Сейчас надо набрать, пока на правах рекламы. Отличная новость для тех любителей семейного отдыха, которые любят чуть-чуть расслабиться. Парк развлечений у нас продолжает работу. Лето также продолжается. Значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника с 11 до 23.00. В общем, приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+. Друзья, 21-103-7. Сейчас ждем звоночка. Так, нет, сорвался один звоночек. Вот еще один нужен срочно. И для того, чтобы мы вам подарили два подарочка. Я даже вот пока подумаю над темой, которую вам загадать. А я думаю, в целом вполне базовая какая-то вещь будет. Поэтому 21-103-7 ждем прямо сейчас. Сходите, покатайтесь и расслабитесь. Вот берите прям мобильничек, сейчас набираем. Понимаю, пятница, все, лень. Да, но тем не менее, я думаю, можно сейчас звоночек совершить. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Лилия.
0: Еще раз?
1: Лилия.
0: Лилия, Лилия. Ну что, доброе утро вам, добрый день. На работе находитесь?
1: Нет, в отпуске в данный момент.
0: Ой, прекрасно. Мы за вас только порадуемся. Мы пока трудимся, вы отдыхаете, еще и билеты зарабатываете. Вот давайте, наверное, знаете, какую тему вам дадим? Ну, пускай это будет... Вот сейчас у нас обед, выходные. Вот пускай это будет, наверное... Давайте столовая. Вот все, что в столовой есть, вот чем кормить нас в обед будут, тем и, соответственно, вы нас сейчас порадуете. Готовы?
1: Ну, это блюдо, я правильно
0: знаю? Да, вот в столовой блюдо. Давайте, 3, 2, 1. Поехали.
1: Салат оливье, винегрет, подсубы, пюре, картофельное пюре, гороховое, спагетти.
0: Так.
1: Суп харчо, ага. Суп рассольник, борщ гороховый.
0: Веселый тот самый.
1: Ну, на десерт пирожное эклер.
0: Все, остановись. Нафантазировал Лили и обеспечил себе два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Все, я думаю, проголодались благодаря вам, так что вот самое то, что нужно. Поздравляем вас, можете передать все, что вы хотите.
1: Спасибо. Передаю привет своим близким, родным, люблю, целую, всем летнего настроения и кто в отпуске, прекрасного отдыха.
0: Все, спасибо большое, Лили. Трубочку не кладите. Сейчас за эфиром вам расскажу, как забрать ваши билетики. Вам, друзья, напоминаю, что вот так вот можно каждый день по будням забрать два билета в Центральный парк, получить удовольствие, поулыбаться и еще и аппетитом тут, судя по всему, запастись. Слушаем Софинзау и Глюкозу.
2: Сделай громче. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: на все времена.
1: Сегодня также послушаем Renault трек Sky, вышедший в 2011-м. В тексте звучат мотивы свободы, полета и сильных эмоций. В общем, лирический герой говорит о том, что наконец смог дышать. Слушаем.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Мали. Дала. Привет, Макс Мочалов.
1: Здравствуйте. Ну что же, мы такие радостные, веселые. А все почему?
0: Потому что скоро пить воду. Вкусно. Потому что пятница.
1: Воды, к сожалению, сегодня нам не хватает.
0: Да, да.
1: Побольше, особенно в такую жару. Но ничего, мы тут справимся, значит, справитесь вы. Доработаете до конца этой рабочей недели. С нами весело и ярко.
0: Обязательно.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Полицейские в Оренбургском районе задержали 51-летнюю женщину по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемая пришла в пункт выдачи заказов маркетплейса и поссорилась там с несовершеннолетней девочкой, которая помогала сотруднице. Злоумышленница начала кидаться в потерпевшую различными предметами и сломала ей нос. Сейчас фигурантка уголовного дела находится под подпиской о невыезде. В Переволоцком районе возле села Шуваловка спасатели аварийно-спасательной службы извлекли из реки Урал тело мужчины 1989 года рождения. Обстоятельства его гибели устанавливаются. В региональном управлении МЧС напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать далеко от берега и не оставлять детей без присмотра. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составит 2%. Об этом РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%. Но в последнее время держится на уже привычной гражданам Российской Федерации низкой отметке. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, погружаемся в работу с головой, чтобы полностью выполнить все задачи, которые были на вас возложены на этой рабочей неделе, чтобы потом ничего не отвлекало, ведь впереди последние выходные июля. Мы же вместе с вами к ним подготовимся и проведем яркую пятницу, чтобы она запомнилась вам надолго. Делайте громче, ловите лучшую музыку.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
5: О, Афина. «Мегарай». Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
7: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
9: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Интерьер – это естественная проекция души. Считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов. Чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
11: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вновь мы здесь вместе с Виталием Морозовым для вас и для себя разберем, что это интересное, что можно посмотреть в пятницу вечером.
2: Привет, Максим. Всем здравствуйте, друзья. Ну, давай признаемся честно, что мы уже заранее договорились, что в эту пятницу обсудим фильм «Троя» 2004 года. Историческая драма по тем же мотивам, по которым снята недавняя и продолжающая шуметь «Одиссея».
1: Уже излишне даже продолжающая шуметь.
2: Ну, возможно, это так. Еще, мне кажется, у нее все впереди все еще основные самые обсуждения. Поэтому мы, естественно, тоже этого коснемся обязательно на следующей неделе, когда уже, наконец-то, посмотрим это кино. А теперь, что касается фильма «Троя». В принципе, я смотрел, конечно, его очень давно, в тот момент, когда, ну, в общем, в принципе, в целом было очень популярно. Еще даже застал я их еще на видеокассетах, на ВХС-ках. Да. И эта кассета тоже переходила из рук в руки. И все смотрели, в общем-то, все поражались, конечно, во-первых, масштабности съемки, естественно, как масштабность можно было оценить на ВХС и на маленьком телевизоре, я не знаю, но тогда это было все равно очень круто.
1: Даже просто по количеству массовки, которая бегала в кадре, можно было понять, что большой пляж и много народа.
2: Сюжет там тоже основан на мотивах эпической поэмы Гомера «Илиада», да, как и «Одиссея». В общем-то, это про Троянскую войну, которая длилась 10 лет. И здесь главным героем поставили Ахиллеса, уже в исполнении, я считаю, великолепного Брэда Питта.
1: Несравненного там.
2: Он был настолько влитой вообще в эту роль, и это не случайно. Все-таки плоды похвалы, они проросли из того, что сам Питт готовился очень тщательно к съемкам, он и худел, и качался, и очень серьезно занимался фехтованием.
1: Это очень видно, все боевки с Питтом, особенно его удары в прыжке, прям это заслужит отдельного внимания.
2: Самый, наверное, да, помнишь, самая первая сцена боя?
1: Да.
2: Один стен, на один. Да, у стен, я только не знаю, Трои, да, или...
1: Нет, это еще до Трои было.
2: До Трои было. Но там тоже пришел царь какой-то тоже воевать, он говорит, давай один на один выпустим бойцов, выпустил там какого-то такую огромную машину. А Ахиллес-то, он еще и так нехотя соглашался на этот бой, то есть его вообще вытащили из постели буквально, то есть привели на поле боя, и он просто с одного удара, ну, классно снята сцена, одна из лучших просто в этом фильме. Я, когда пересматриваю, я в первую очередь смотрю ее, но потом на перемотке уже все остальное, потому что, ну, так-то все знакомо, уже смотришь какие-то такие наиболее понравившиеся моменты. Вот, и, кстати, критики тогда, вот я немножко почитал, не пришли сильно в восторг тоже от фильма, как, впрочем, и от «Одиссеи», наверное.
1: Здесь как раз сыграл тот момент, что как раз в то время выходило очень много вот похожих исторических моментов. Там «Царство небесное», еще ряд картин.
2: «Гладиатор» еще не остыл.
1: Да, «Гладиатор» еще не остыл, которые прям вот они были действительно ярки. И когда было много всего, так сказать, наевшись, они, естественно, больше разбирали эти картины и смотрели на них.
2: Знаешь, самое странное, что в первую очередь критиковали актерский ансамбль. Для меня это было открытием и таким неприятным открытием, наверное.
1: Ну, если быть честным, там пару царей очень переигрывают, конечно.
2: Ну, смотри, главное, понятно, Брэд Питт, да. Эрик Бана еще там играл.
1: Прекраснейший отыграл.
2: И у них битва с Ахиллесом, ну, то есть с Питтом тоже очень такая впечатляющая на экране смотрится. Питер О'Тул там играл еще ветеран актерского цеха. Шон Бин, кстати, играет Одиссея там,
1: в этой картине. Причем вот как раз в режиссерской версии Шон Бин как Одиссей раскрывается намного больше и ярче. То есть там моменты, которые вот в «Илиаде» как раз выделяют Одиссея, почему вот он такой умный и хитрый, а большинство их в оригинальной версии, которая выходила в кинотеатрах, вырезали.
2: К сожалению, да. Ну, благо сейчас есть интернет, и все это можно еще...
1: Ну вот сейчас пересмотреть действительно, потому что режиссерская версия идет там 3:20.
2: Орландо Блум еще здесь играет.
1: Ну, тут
2: он мне очень сильно, почему-то, я не знаю почему, но он мне сильно напоминал Человека-паука, господи, Тома Холланда, который вот сейчас играет в новой Одиссее, то есть по трейлеру я уже пересмотрел целую кучу этих трейлеров, и я никак не могу отделаться от мысли, что вот он, ну, видимо, просто молодой актер.
1: Ну, да.
2: Да. Кстати, Холланда тоже, ну, не то чтобы ругают, а говорят, что он не к месту вообще в этом фильме и везде напоминает Человека-паука.
1: Ну, но понятное я не знаю, дело, амплуа уже...
2: Сложившийся.
1: Конечно же, уже откуда не видишь. Но тут как раз вот по поводу актерской игры, действительно, вот противостояние как раз вот Рикан Бана и...
2: Брэда Питта,
1: да. Оно вот как раз и показано, какие герои могут быть разные. И почему они разные.
2: И вообще, в принципе, и очень круто, на мой взгляд, сделана сцена, которая связывает напрямую Ахиллеса с мифологией. То есть, по легенде-то его мать окунула его в некое озеро, насколько я помню, там, которое придало ему сил. И не только сил, то сделало его фактически неуязвимым. Но почему за пятку? Потому что держал его за пятку, окунал в это озеро. То есть пятка — это было вот уязвимое место. Да. И как Вольфганг Петерсон, это режиссер картины, он пришел к моменту, что вот эту мифологию можно показать, но, опять же, приблизив ее максимально к реальности. То есть ты помнишь, да, сцену гибели
1: Ахиллеса? Это 100%. Здесь как раз и получается, он сам показывает тот момент, что стрел было много, да, но осталась одна, потому что он остальные вытащил перед собой.
2: Он вытащил, и вот это она пробивает ему пятку, да. Он просто физически не смог, уклониться, да, там, уйти вот от этих стрел и всего прочего.
1: Да, вот как раз, когда его солдаты потом находят, он уже с одной стрелой, вот
2: то оно. Здесь очень классно, вот классное решение было. Да. Привлечь мифологию, и тем не менее еще сделать это все более как-то жизненно, приблизить к реальности. Вот меня тогда, еще помню, этот момент очень сильно поразил. Ну, классный пеплум на самом деле. Его, вот, знаешь, из 2026 года он смотрится еще гораздо ярче, да, и мощнее, наверное, потому что таких фильмов, вот как ты правильно сказал, тогда было из чего выбрать. А ведь сейчас их становится все меньше и меньше. Вот «Одиссея» — это по факту вообще единственный фильм, который за последнее время, за последнее десятилетие.
1: Прям такими масштабными...
2: Я имею в виду масштабы и актерский состав и так далее. То есть один из единственных, где мы еще можем как-то эту «Илиаду» увидеть на экране. Но вот когда ты смотришь это все, ее, наверное, лучше прочитать. Потому что
1: свободное прочтение автора.
2: Потому что Петерсона за Трое тоже ругали, и как и Нолана сейчас ругают, за как раз отступление от канонов, от оригинального текста и так далее.
1: Потому что нельзя уместить этого даже в 3 часа.
2: Конечно,
1: вот
2: конечно.
1: Я надеюсь, что Нолан все-таки такой скажет через пару лет: а вот вам на 5 часов версия, как у Зака Снайдера было.
2: Кстати, Шон Бин и Мэтт Дэймон чем-то, чертами лица, в принципе, даже похожи. Они же оба вот играют «Одиссея».
1: Ну да. И хотя они... Шон Бин был тогда моложе, ну, он выглядит как будто бы старше, чем сейчас даже Мэтт Дэймон.
2: Да, и они вот, кстати, у них очень схожий такой типаж. Кстати же, вот не совсем недавно-то еще фильм один выходил, тоже посвященный как раз-таки возвращению «Одиссея». Там «Одиссея» играл уже другой актер, сейчас... Как всегда, я не помню, как...
1: Как суть в чем была, что была разница.
2: А разница никакой, это просто тоже практически то же самое, что и в новом фильме Кристофера Нолана. Там «Одиссей возвращается домой». Вот сейчас, 24-го года фильм, я сейчас тебе точно скажу. Здесь играет Рэйф Файнс в «Одиссее». Угу. Кстати, для разминки, если вот пока еще не смотрели «Одиссею», можно посмотреть вот этот фильм. Он тоже современный, в принципе, и о тех же событиях, буквально повторяющих оригинал и фильм Кристофера Нолана.
1: Ну, в принципе, да. Но мы говорим про Трою.
2: Говорим про Трою.
1: Да, вот такой масштабный, если хотите устроить себе вечер, обязательно к просмотру.
2: Ну, так, если проще говоря, вообще крутой фильм. Можно смотреть.
1: Да, категория у нас
2: 18+, а там такие сцены, извините.
1: Да, так что желаю вам отличного кино и такого же дня.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
1: Было тепло.
0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вместе с вами, друзья, двигаем этот день лучшими ритмами здесь, в эфире «Смотри радио». Не забываем о том, что вы можете дополнить этот день вашими эмоциями. Заглядывайте к нам на портал «Смотри.радио» и делайте громче. Привет, Макс, привет, «Смотри радио». Большой привет любимой Светланке от Олега. Сообщение прилетело. И Юля передает привет просто всем. От нас тоже большой привет. И давайте сделаем громче, чтобы получить еще больше удовольствия. Моя Мишель впереди, будет дискотека «Авария» и Мерка Кремон скоро.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.
3: Вечером

0: доброй традиции в честь дня своего рождения 25 июля скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. «Дизайн» и «Дизайн Мебель». Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
1: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что провел переговоры с руководством соседних регионов о дополнительных поставках топлива в Оренбуржье. По его словам, договоренности уже достигнуты. Тем временем региональное управление Федеральной антимонопольной службы выдало предостережение трем топливным компаниям. Ведомство потребовало не допустить необоснованного роста цен и устранить нарушения в течение 10 дней. Также на заседании сообщили, что приоритет при отпуске топлива сохраняется за экстренными и социальными службами, а также сельхозпроизводителями. По словам участников штаба, ограничивать продажу топлива почетным и нечетным номерам автомобилей пока не планируется. Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме того, в лесах смогут оборудовать лыжные и роллерные трассы. Москвич подарил бывшей жене кофемашину с прослушкой. Женщина усомнилась в щедрости бывшего мужа и решила проверить подарок. В сервисном центре мастера обнаружили в кофемашине устройство для скрытого аудионаблюдения. Обратилась ли пострадавшая в правоохранительные органы, неизвестно. В социальных сетях пользователи поддержали женщину и рассказали, что находили подобные сюрпризы от бывших в кондиционерах и автомобилях. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Мы двигаемся, друзья, по этому дню и трудимся изо всех сил, чтобы эта пятница была продуктивнее, чтобы вы точно все успели и, конечно же, насладились моментом. Вместе с вами работать будем мы, и лучшая музыка поможет вам двигаться активнее. Ловить Сигайло и Мнека будет Анасти, Дим Биланс, Нежно и Краш Адамс уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: Свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр – 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров – 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: И вновь, друзья, вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». Наши автоэксперты поделятся свежими новостями. В пятницу. Здравствуйте, Константин Макаров, Илья Дорогов.
2: Привет всем, всем жаркой и очень солнечной пятницы.
3: Да, друзья, всем день добрый.
2: Ну, порточки не спасают.
3: Нас такая погода ожидает не только сегодня, но и на выходных. И вообще следующей неделе будет достаточно аномально жаркой.
2: Это плохо.
3: Поэтому готовьтесь, друзья. Так, давайте к новостям. В правительстве готовят отмену лимитов по отпуску бензина на заправках. Опачки! Да, вице-премьер Александр Новак дал поручение Минэнерго и топливным компаниям проработать этот шаг. Поскольку принятые ранее меры, как сообщается, уже принесли результат, и ситуация с горючим в регионах выправляется.
2: Да, потихонечку, но опять же, сейчас потихонечку, потихонечку все придет. Опять же, если бы люди не создавали сами ажиотаж. Потому что
3: ты любишь это говорить.
2: Вот эти вот истории, когда заехал, заправился, развернулся, встал снова в очередь, отсосал прямо из бака и заново встал. Эх, прям повсеместно. Ну, зачем? Для чего?
3: Как есть, так есть. Ну, все-таки, действительно, давайте будем надеяться на то, что ситуация начинает потихонечку выправляться.
2: Но мы же вот на юге России, по-моему, ты же даже рассказывал, по крайней мере, за эфиром, то, что там
3: да,
2: уже...
3: вроде как бы. Но, опять же, мы это знаем вот из таких общих новостей, а как действительно ситуация обстоит. Вот мы можем судить, наверное, только по городу Орску и близлежащим городам.
2: Вот. То есть, когда везде не было бензина, у нас был, мы такие, хорошо, нормально, не надо ни к чему готовиться.
3: Главное, чтобы в итоге у нас и цены на бензин выправились или выстроились.
2: Знаешь, я думаю, то, что с учетом того, что федеральные как раз-таки станции держат курс такой же, там 68 с копейкой, 95 это если на одной, на второй там 71 с копеечкой. Соответственно, если, например, остальные наши местные не будут выправлять этот ценник, то не обанкротится. Потому что никто туда ездить не будет.
3: По идее, наверное, да. Но в любом случае будем продолжать следить за ситуацией и вам, конечно же, обязательно расскажем. Так, идем далее. Значит, подавляющее большинство, это 95% российских автомобилистов, уверены, что хорошо знают правила дорожного движения.
2: Нет. Как вы ошибаетесь, ребята!
3: Однако 29% опрошенных, 29% опрошенных это не мешает регулярно их нарушать. Об этом как раз-таки говорится в исследовании группы «Ренессанс страхования». Так вот, водители считают, что причиной нарушений чаще становится не недостаток знаний,
4: а другой водитель.
3: А невнимательность, спешка и особенности организации дорожного движения.
2: Ну, потому что мы уже, типа, такие на опыте, мы все знаем, а тут оп-оп-оп и все.
3: Да. Так вот, несмотря на высокую самооценку знаний ПДД, лишь 15% респондентов заявили, что идеально ориентируются во всех правилах. Подавляющее большинство, 80%, признали, что в целом хорошо знают ПДД, но могут сомневаться в отдельных нюансах. Но я, наверное, себя все-таки вот к этому, к этой категории причислю, да?
2: Плюс-минус так же.
3: Да, а еще... Я тоже сомневаюсь. А вот еще 4% знают только базовые требования или часто путаются в них. Вот от этих людей становится страшно.
2: Еще в педалях тоже. Как это?
3: Ну, 4% это от 50 миллионов, да, водителей там у нас, которые есть, или даже больше. Это очень весомый результат.
4: Да, или те, которые вот паркуются и с третьего раза только получается у них остановиться.
3: Ну да, и такие тоже бывают. При этом, смотрите, 63% автомобилистов хотя бы один раз нарушали ПДД за последний год. У каждого третьего нарушение было единичным случаем, а 29% сообщили, что нарушали неоднократно. И вот лишь 37% респондентов уверены, что за последний год не допускали никаких аварийных ситуаций. Ну, благодаря госуслугам мы, в принципе, можем, да, конкретно сейчас сказать, нарушали или нет.
2: На самом деле лакмусовая бумажка, грубо говоря, если мы вот говорим про тех людей, которые живут в Оренбургской области, лакмусовая бумажка, насколько хорошо ты знаешь правила дорожного движения, начинает проявляться, когда ты приезжаешь в большой город. Я вот буквально недавно был в Екатеринбурге, и я такой, ой-ой-ой, какие тут новые знаки, я их вроде бы знаю, но вроде бы не знаю.
3: Я с тобой абсолютно согласен, потому что, допустим, после последней поездки в Самару, как бы, я там заново изучил, что касаемо, все знаки, что касаемо парковок, почетным, нечетным, когда можно перестроиться, как
2: сразу,
3: где можно оставить
2: знаки
3: машину,
2: видеть.
3: И ты такой думаешь, опачки, а я тут еще, оказывается, вот в этих моментах я очень сильно проседаю.
2: Да? Ну, просто мы вот в это...
4: И после возвращения, и уже
1: на месте, здесь, в городе, начинаешь знаки по-другому видеть.
2: Да. Поэтому, друзья, во-первых, хорошая профилактика от деменции — это все-таки наполняет свой мозг полезной информацией. Поэтому иногда берите, проходите правила ПДД чисто для себя, я думаю, прекрасное времяпрепровождение вечером. Ну а также все это можно будет украсить музыкой, которая будет звучать в эфире радио.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на радиохит.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 3.

0: 35 00 00. Код города 3537.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
3: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки, колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
4: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производства. Производителя без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Дима, диджей Смэша в эфире «Смотри радио». От вас тоже ждем ваши волнительные и, конечно, радостные пожелания на эту пятницу. Ведь волнительный момент, который уже настал, нас действительно радует. Ведь мы вместе с вами, наслаждаясь моментом здесь в эфире, еще и передаем радиопривет всем, кто на волне. Так что пишите «смотри.радио», наш портал открывается, наш видеотрансляцию также, и делайте громче.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Оренбурге в нормативное состояние приводятся очередные участки дорог. Это почти 11 километров на территории Богурусланского, Бузулукского и Первомайского районов. В Бузулукском районе подрядная организация укладывает основание дороги. Параллельно идет разработка грунта в полосе отвода и очистка ее от сорной растительности. В Первомайском районе работы выполняются вблизи границы с Казахстаном у автомобильного пункта пропуска «Теплые». Здесь идет расширение дороги, это водители оценят точно. Земляные работы уже завершены, идет укладка геотекстильного полотна. Оно позволит нагрузкам распределяться равномерно, без проливания дорожной насыпи и при движении тяжеловесного транспорта. Школьный автопарк Оренбуржья пополнился 59 единицами новой техники. Она поступит в область уже в этом году. Об этом рассказал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Благодаря федеральной поддержке закуплен транспорт разной вместимости. Компактные автобусы и газели для малокомплектных сельских школ, более вместительные для крупных образовательных учреждений. Сейчас в автопарке уже 534 автобуса, которые ежедневно совершают более 1300 рейсов. Важно, чтобы транспорт, который возит детей, был комфортным и, главное, безопасным. Поэтому пополнение и модернизация средств передвижения – одна из наших приоритетных задач в сфере образования, подчеркнул губернатор. В России заметно выросли цены на услуги частных клиник. Как пишут «Известия», за год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапия и общий анализ крови подорожали до 20%. В отрасли это связывают с нехваткой специалистов, ростом зарплат, цен на импортные реагенты и оборудование, а также расходов на аренду и коммунальные услуги. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добавляем все, что нужно в ваш летний денек, чтобы пятница была продуктивнее и активнее. Лучшая музыка вам помогает. Освежаем вас самыми любимыми хитами. И, конечно же, делаем так, чтобы вы там не заскучали. Да и думаю, что у вас слишком много грандиозных планов на этот день. Ведь рабочая неделя почти закончилась. А это значит, что скоро можно заняться только тем, что действительно нравится. Ну а пока наслаждаемся любимой музыкой. Может, нам Мари Крамбери, Global DJs и Алока Иллениум далее.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом», липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
7: Подробности на смотри.радио.

по планете мечта вместе с Алексом Вороном и его Forever Dream. И, конечно же, думаем о том, чего бы нам хотелось воплотить в реальность побыстрее. А ведь в пятницу как раз вот мечты начинают сбываться. Вместе с вами этими мечтами мы готовы поделиться здесь в эфире. Ну а вы делитесь с нами на портале smotri.radio. Ну а мы, конечно же, поможем сделать вашу пятницу сказочной. И, конечно же, поможем реализовать ваши мечты. Главное, не сбивайтесь с волны и делайте громче. А поможет нам Бервульф, Айова, Эва Макс и этим белорусских уже далее. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
7: Девочка Пай.
6: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
7: Владимирский Централ.
8: Ветер северный.
6: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
9: Было тепло.
6: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Конечно же, у нас по-детски бушуют эмоции, и все это благодаря лету за окном, ощущениям грядущих выходных. Конечно же, ярких эмоций, которые мы переживаем вместе с вами, ими следует и с нами поделиться. Давайте отсыпьте нам парочку ваших теплых пожеланий на портале smotri.radio, откуда уже зачитываем то, что прилетело к нам. Приветствую, Макс, спасибо за музыку и отличного дня городу Орску. От Леонид сообщение прилетело. За что спасибо и тоже большой-большой привет. Ваши же эмоции также ожидаем. Делитесь с нами и делайте громче. Ведь впереди у нас будет Женя Весна. И также о погоде скоро расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
2: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: За окном в городе Орске в эту минуту плюс 31 градус. Вечером будет плюс 29. В Ясном сейчас плюс 31. Вечером будет плюс 29. В Ковандыке и Медногорске плюс 31. Вечером будет плюс 29. И в Оренбурге сейчас плюс 33. Вечером будет плюс 30. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: далее 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В правительстве Оренбургской области решили сократить использование служебного транспорта. Такое решение принято на фоне сложной ситуации на топливном рынке в стране и в регионе. В первую очередь ограничения коснутся дальних поездок. Ожидается, что благодаря этому расход топлива в государственных учреждениях удастся снизить на 10-20% по сравнению с текущим уровнем потребления. Ранее в правительстве области заявляли, что в регионе не планируют вводить ограничения на продажу топлива населению, несмотря на сложившуюся ситуацию. Теперь же меры экономии начали применять в работе самого областного правительства. Предстоящие выходные, да и начало следующей рабочей недели будут очень жаркими. Об этом жители Оренбургской области предупреждают специалисты-метеорологи. По данным, опубликованным на официальном сайте Гидрометцентра России, в субботу в Оренбургской области воздух прогреется до плюс 35 градусов, а вот дальше начнется настоящее пекло. В воскресенье плюс 37, а в понедельник плюс 38 и не облачко на небе. Даже ночью температура будет достигать плюс 24 градуса. Поэтому старайтесь без необходимости не проводить много времени на улице, обязательно надевайте головные уборы и пейте побольше воды. В России вырос спрос на витамины и БАДы, а вместе с ним риск столкнуться с контрафактом. На этом фоне число отравлений пищевыми добавками за последние 5 лет увеличились в 4 раза. Врачи отмечают, что такие препараты часто покупают на маркетплейсах, где могут продаваться несертифицированные товары. Специалисты предупреждают, БАДы не стоит принимать бесконтрольно. Передозировка микроэлементов может быть не менее вредной, чем их дефицит. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Летний солнечный привет всем, кто на волне. Продолжаем делать лето ярче, что самое главное, громче. Здесь, в преддверии последних выходных июля, мы заряжаемся по полной, чтобы все сегодня успеть и подготовиться к ним как следует. И, конечно же, к любым задачам. И мы подготовим вас с помощью лучшей музыки. Так что давайте потрудимся сегодня, чтобы потом хорошенько отдохнуть.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 24 июля, друзья, и в эту пятницу день памяти святой княгини Ольги. Также Международный день заботы о себе, еще день рождения растворимого кофе, день заглядывания в будущее, Народный день подарков, еще день флориста и день горячего песка, день также кадастрового инженера сегодня и частного сыщика. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников, а именины сегодня у Елены, Ольги, Киндея и Аркадия. А вы же какие праздники сегодня планируете праздновать? Рассказывайте нам через портал смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
8: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно
10: для лиц старше 18 лет.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: вам сделать ваш рабочий день проще. Ёлка со своим хитом только что нам специфически, но все-таки помогла. Настроила нас на то, что проще некуда сделать из этой пятницы яркий момент. И, конечно же, добавить еще больше таких моментов поможет музыка здесь в эфире. Смотри радио. И главное, что вы нас с нами на одной волне. И что бы там ни делали, чем бы ни занимались, мы вам поможем. Главное, не забивайте с волны и не теряйте связь. Ну а мы эту связь закрепим лучшей музыкой, поможет Джонас Блу. Сергей Лазарев, Тиесто будет впереди, а прямо сейчас серебро их мама Лор.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это «ДК-фест-2026». 16.

0: Самые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя. Такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя. Слышишь?

всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом.

0: Это «Движемся по этой пятнице», и Тимур Родригес и его космическое путешествие только что в эфире нам добавило энергии, чтобы нам хватило доработать до конца рабочей пятницы и, конечно же, заполнить этот денек яркими эмоциями. Мы всегда рады всем тем, кто желает поделиться с нами вашими достижениями и яркими эмоциями. Просим добавляться к нам в чат. Наши мессенджеры доступны, как и портал смотри.радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио. Кто любит?

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Итак, в данный момент в городе Орске, друзья, плюс 31. Сегодня вечером ожидается плюс 27 градусов. В Ясном плюс 31. Вечером будет плюс 29. В Ковандыке-Медногорске плюс 30. Вечером будет плюс 29 градусов. В Оренбурге плюс 31. Вечером будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженая – без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия, 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 32-летний водитель ВАЗ-2112 пострадал после столкновения с коровой на трассе Орск-Шильда. После удара легковушка съехала в кювет и врезалась в опору линии электропередачи. Как сообщили в госавтоинспекции Орска, авария произошла в ночное время. По предварительным данным, крупный рогатый скот переходил проезжую часть, когда водитель допустил наезд на животное. В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы. Его госпитализировали в городскую больницу Орска. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. В Оренбургском районе 51-летняя женщина сломала нос подростку в пункте выдачи заказов маркетплейса. Конфликт произошел из-за ссоры с девушкой, работающей там. В ходе конфликта женщина бросала предметы, что привело к перелому носа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В Анапе разрешение на открытие получили 97 пляжей, еще 7 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве. На побережье в городской черте продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Каждый.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, давайте активнее проживать этот день и, конечно же, не забывать о том, что до конца рабочей недели осталось всего ничего, как и до конца рабочей пятницы. Так что давайте это время проведем с толком и успеем все абсолютно доработать, чтобы потом эта самая работа о себе не напоминала, а поможет нам музыка в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Краешный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с пятью ступенями – 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8 3537 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

жизнь. В эфире «Смотри радио», диджей Леонид Руденко. И, конечно же, мы вместе с вами добавляем в реальную жизнь все самое лучшее, что может сделать лето еще прекраснее. Так что присоединяйся, делай громче и наслаждайся летом, особенно в пятницу. Это нужно и абсолютно каждому. Мы же вместе с вами добавляем к этому лучшей музыки, а вы добавляете к нам ваши грандиозные планы на пятницу и на грядущие выходные. Ну и, конечно же, вместе с нами не забывайте, что еще немножечко нужно поработать, чтобы потом ничего не отвлекало от отдыха, а лучшая музыка нам точно в этом поможет.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ.
4: Ветер северный.
2: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
3: Было всего.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
5: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
5: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
7: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Друзья, мы уже добрались до вечера сегодняшнего дня. Ну, остается всего каких-то 10 минут, и после 5 уже никто нас не сможет остановить. И если вы так же рады, как и мы, давайте своей радостью делитесь в эфире «Смотри радио». Кто рад, что пятница наступила, ваши сообщения закидывайте через портал «Смотри.радио». А мы почитаем пока то, что к нам прилетело. Передаю привет всем, в особенности любимому Ивану, написала нам Кристина. Привет другому Вадику К. из Орска. Алексашка нам пишет. От нас тоже привет и хорошего настроения. Ваши же сообщения также ожидаем. Пишите еще.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске по схеме теплоснабжения до 2028 года реконструируют тепловые сети. Специалисты демонтируют старые трубопроводы и строят полупроходной железобетонный канал. Новые трубы будут с пенополиуретановой изоляцией. Потребители на улицах Станиславского, Ленинского, Комсомола, Макаренко, Ленина, Мира временно подключены к центральному отоплению. Работы завершат в сентябре 2026 года. 45-летний блогер из Оренбурга оштрафован на 25 тысяч рублей за видео, где его избивает сожительница. Суд установил, что ролик был опубликован для привлечения внимания к его каналу. В июне 2026 года блогер разместил видео на своем канале, на котором видно, как его сожительница наносит ему телесные повреждения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, по части 12 статьи 13.15 КоАП РФ. Распространение в интернете материалов, содержащих изображение противоправных, в том числе насильственных действий, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Блогер признал вину, и постановление пока не вступило в силу. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощенной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, у владельцев появится еще 5 лет, чтобы спокойно собрать документы и оформить имущество по облегченной процедуре. По его словам, за время действия амнистии граждане уже зарегистрировали около 249 тысяч гаражей. Упрощенный порядок касается капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года и не признанных самовольными постройками. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Даже не думаем замедляться, а только-только начинается вечер пятницы, и энергии, уверен, у многих прибавилось. Ведь впереди уйма чего, что нужно бы скорее сделать. И все это поможет нам, конечно же, отдохнуть. Но какие планы у вас? Как будете себя развлекать и чем баловать? Все это рассказывайте нам через портал smotri.radio. И, конечно же, делайте громче, чтобы этот вечер пятницы точно запомнился надолго.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту пятницу, 24 июля, день памяти святой княгини Ольги. Также сегодня вместе с вами мы отмечаем день рождения растворимого кофе, международный день заботы о себе, также сегодня день заглядывания в будущее, народный день подарков, день флориста, также сегодня и день кадастрового инженера. С праздником! Ну и, конечно же, поздравляем именинников у Елены, Ольги, Киндея и Аркадия. Сегодня именины, ну а что этим вечером будете праздновать вы? Рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

сообщения. Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1. 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования – Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
5: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни тень здесь разные море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальная шоссе.

0: вкусные знания.
1: Сделаем вечер пятницы не только ярче, но и, конечно же, вкуснее. А вместе с нашим партнером, хлебзаводом 7, город Новотроицк, здесь в эфире «Смотри радио». Задаем вопрос о нашем любимом крае за правильные ответы. Вдаем вкусный бокс, так что номер 21-103-7. Набирайте, дозванивайтесь в нашу эфирную студию. Верно отвечайте на вопросы, тогда подарок будет ваш. Ну и давайте знакомиться с теми, кто к нам дозванивается. Добрый вечер. Алло, алло. Алло, как зовут?
2: Полина.
1: Очень приятно. Как в эту пятницу настроение у вас?
2: Ой, пока что только с работы вышла, устала. Пока не знаю.
1: Ну ничего страшного, скоро отдохнем, но самое главное — ответить верно на мой почти пятничный вопрос. Если готовы, будем начинать?
2: Давайте.
1: Итак, сколько в 1875 году, по данным Орской городской управы, в городе насчитывалось питейных заведений? Их было 5, 9 или 11? Как думаете?
2: 5, 9 или 11? Так, в Орске были питейных заведений 5, 9 или 11?
1: Да-да, все верно. Какой ответ?
2: Ну, наверное... Давайте 9.
1: И, к сожалению, неверный ответ. Но спасибо, что была с нами. Хорошей пятницы. Ну а мы снова ждем тех, кто к нам дозванивается. Номер 21-103-7. Набирайте, дозванивайтесь к нам в эфир. Будем общаться. Итак, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Альберт.
1: Альберт, вопрос слышал?
3: Да.
1: Как думаешь, 5, 9 или 11 было таких заведений?
3: А в каком году?
1: В 1875-м.
3: Ну, давайте для этого года пусть будет 5.
1: Нет, к сожалению, ответ неверный. Тебе огромное спасибо, что к нам дозвонился. Кому же достанется вкусный бокс от нашего вкусного партнера? Сейчас узнаем. Номер 21-103-7. И здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как зовут?
4: Наталья.
1: Очень приятно, Наталья. Ну что ж, готовы дать верный ответ?
4: Ну, конечно, остается только 11.
1: Действительно так. Ну и, конечно же, друзья, не забываем, что Орский краеведческий музей. Здесь можно узнать больше о подлинной истории нашего края. Также вы всегда найдете интересную информацию для себя в группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного города. Ну а мы вас поздравляем. Кому будут пятничные пожелания от вас?
4: Да, всем, кто меня узнал.
1: Прекрасно. Вам лучше пятницы, на линии остаемся. Расскажу, как забрать можно будет свой подарок. Мы же продолжим этот вечер с лучшей музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Вкусные знания.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
5: Девочка, пай!
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Владимирский централ. Ветер северный.
4: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Было тепло.
4: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы.

0: Майк Кеннеди Свимс в эфире «Смотри радио», и мы надеемся, что вы тоже все знаете о пятничном вечере, в особенности то, как вы будете его проводить и с кем. Вместе с нами, этим людям, кстати, можно конкретно намекнуть, что вы были бы не против сегодня увидеться и сделать пятницу ярче. Ваши предложения и идеи кидайте нам через портал «Смотри.радио», мы будем делиться с окружающими и добавлять еще больше музыки, чтобы вечер пятницы был жарче.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Плюс 32 за окном в Орске. Сегодня ночью будет плюс 22. Завтра днем плюс 32 градуса. В Ясном плюс 31. Ночью будет плюс 20. Завтра днем плюс 33 градуса. А в Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 30. Ночью будет плюс 21. Ночью, завтра, точнее, днем будет плюс 31 градус. В Оренбурге сейчас плюс 31. Ночью будет плюс 23. Завтра днем плюс 32 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: весело и, конечно же, музыкально. Вот так вот пройдет вечер в компании невероятной Насти Центр. Вот она уже здесь, готова вас заряжать своими улыбками не только.
1: Да, всем привет.
0: Привет-привет. Как настроение?
1: Все
0: как пятница?
1: Все хорошо. Справляемся с жарой вместе с музыкой, с кондиционером. Вот хорошо, если он есть у вас, если нет. Ну, не знаю, ходите по магазинам. Вот забежали в один, там остудились, пошли в другой. И шопинг для вас в пятницу вечером, и свежесть. Так что музыку тоже слушайте, все будет прекрасно, с жарой справимся, несмотря ни на что.
0: Здорово, друзья, оставляю вас вместе с Настей. Весь день был на связи я, Макс Мочалов. Скоро вновь услышимся, пока-пока.
2: Твой день

0: Австралия, 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В мессенджерах и соцсетях распространяется ложная информация о том, что 25 июля в Орске якобы полностью останется без воды из-за аварии на Кумакском водозаборе. В РВК Орск официально заявили, на данный момент это сообщение не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам и не распространяйте недостоверные сведения. Предстоящие выходные, да и начало следующей рабочей недели будут очень жаркими. Об этом жители Оренбургской области предупреждают специалисты-метеорологи. По данным, опубликованным на официальном сайте Гидрометцентра России, в субботу в Оренбурге воздух прогреется до плюс 35 градусов при облачном небе. А вот дальше начнется настоящее пекло. В воскресенье плюс 37 градусов, а в понедельник плюс 38 и не облачко на небе. Даже ночью температура будет достигать плюс 24 градуса. Старайтесь без необходимости не проводить много времени на улице, обязательно надевайте головные уборы и пейте побольше воды. Человек теоретически может жить в среднем от 146 до 194 лет, однако это возможно только при условии, что медицина научится останавливать большинство процессов старения. К такому выводу пришли ученые из Колковского института науки и технологий. При этом исследователи подчеркивают, что речь идет не о прогнозе, а о теоретическом пределе. Даже если многие возрастные изменения удастся замедлить, организм все равно будет накапливать повреждения в ДНК. Именно они, по расчетам авторов работы, и могут ограничить максимальную продолжительность жизни человека. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с тобой на связи. Так что подключаемся и делаем что? А правильно, встречаем вечер пятницы. Эти выходные, наконец, они наступили. Очень сильно мы их ждали. И вот, пришло время отрываться, веселиться и заряжаться позитивом, отдыхать после сложной рабочей недели. Сделаем все возможное, чтобы ваши силы появились. А вот, знаете, все проблемы улетучились вместе с уходящей рабочей неделей. В общем, делаем громче, двигаемся только вперед и не останавливаемся.
1: Смотри,

0: доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл, 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: нескрываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что ж, друзья, мы с вами встречаем этот замечательный вечер пятницы в кругу самых родных, близких, друзей и знакомых, ну а самое главное, с зажигательной яркой музыкой. Кстати, я ее постепенно здесь для вас готовлю, чтобы она звучала более приятно и ярко, поэтому подключаемся и, скорее всего, сюда к нам. Делаем громкость на максимум, сегодня есть возможность повеселиться чуть подольше, чем всегда, потому что пятница, завтра никуда не нужно рано вставать, ну, если, конечно, у вас не какой-то другой график, как у нас. Поэтому давайте веселиться, наслаждаться и двигаться только вперед.
1: В твоем ритме. Смотри, раз.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Закатлани в Газовик.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8 922 545 0245. Категория 18+. Обстановка.

0: 0000. Код города 3537.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: желаю всем и каждому, чтобы рядом с вами был тот самый человек, без которого вы просто можете тонуть. Ну, тонуть в его глазах тоже можно, но главное, чтобы он находился рядом. Ну, либо через фотографию. Ну, в общем, друзья, в любом случае желаю, чтобы рядом был такой человек с вами. Ну, а вы не забывайте его радовать, дарить ему позитив, хорошее настроение уже сейчас. А, в общем-то, это доступно и просто, просто напишите ему сообщение «Привет» в эфир «Радио Хит». И уверена, что он, услышав его, ответит вам взаимностью. Это Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio также доступен для тебя с категорией 12+. И наш студийный номер 21137, код города 3537. Поэтому скорее подключайся, пиши все самые лучшие и добрые слова для своих любимых.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать немного о погоде. В Орске сейчас плюс 32. Ночью ожидается плюс 22 градуса. В Оренбурге плюс 30, ночью плюс 23. В Ясном плюс 30, ночью плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 29 сейчас, ночью плюс 18. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске по схеме теплоснабжения до 2028 года реконструируют тепловые сети. Специалисты демонтируют старые трубопроводы и строят полупроходной железобетонный канал. Новые трубы будут с пенополиуретановой изоляцией. Потребители на улицах Станиславского, Ленинского, Комсомола, Макаренко, Ленина, Мира временно подключены к центральному отоплению. Работы завершат в сентябре 2026 года. 45-летний блогер из Оренбурга оштрафован на 25 тысяч рублей за видео, где его избивает сожительница. Суд установил, что ролик был опубликован для привлечения внимания к его каналу. В июне 2026 года блогер разместил видео на своем канале, на котором видно, как его сожительница наносит ему телесные повреждения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, по части 12 статьи 13.15 КОАП РФ. Распространение в интернете материалов, содержащих изображение противоправных, в том числе насильственных действий, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Блогер признал вину, и постановление пока не вступило в силу. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощенной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, у владельцев появится еще 5 лет, чтобы спокойно собрать документы и оформить имущество по облегченной процедуре. По его словам, за время действия амнистии граждане уже зарегистрировали около 249 тысяч гаражей. Упрощенный порядок касается капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года и не признанных самовольными постройками. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит 19.06 на наших студийных, друзья. Ну что же, мы начинаем новый час. Открываем его в приятной компании с музыкой от Радио Хит. И, конечно, не забываем о том, что выходные впереди у нас. Это, конечно, не может не радовать. Так что давайте, друзья, скорее придумываем планы, чем займемся в эти выходные. Куда отправимся, где будем загорать, греть свои косточки. Ну, в общем, все это жду, зачитаю в конце часа. Сам предлагаю ускориться и написать побольше привет, сообщений и рассказов.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме дизайн и салон дизайн мебель, город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
9: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
10: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды на будущий день, а именно на 25 июля.
2: Овен.
1: День стоит провести в компании добрых друзей и энного количества бутылок, чего-нибудь вкусного. Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.
2: Телец.
1: Завтра вы можете получить массу самых заманчивых обещаний. Не ото всех стоит отказываться, но в каждом следует поискать подвох.
2: Близнецы.
1: Вам лучше занять выжидательную позицию, не стоит торопиться и уж точно не надо заниматься закладкой краеугольных камней.
2: Рак.
1: День чреват крупной ссорой с домашними, постарайтесь уклониться от взаимных обвинений и, главное, не начинайте первым.
2: Лев.
1: Вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так оно и есть, но почему бы все-таки не попробовать?
2: Дева.
1: То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, завтра утратит бдительность. У вас есть хороший шанс его поймать, поэтому не зевайте.
2: Весы.
1: Вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.
2: Скорпион.
1: Вас ожидает довольно напряженный во всех отношениях день. К нему следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.
2: Стрелец.
1: Концентрируйте свое внимание на организации развлечений. Завтра это у вас будет получаться виртуозно.
2: Козерог.
1: Вам ни в коем случае нельзя идти на пролом. Проломать-то проломаете, а дальше что? Если вы не в состоянии соответствующим образом извернуться, лучше все-таки подождите.
2: Водолей.
1: День удивит вас. Будьте открыты для всех видов общения. Не позволяйте себе залезть в бутылку, как бы вам этого не хотелось.
2: Рыбы.
1: Не тот день.

0: День, когда вам следовало бы позаботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого, вы сможете восстановить свою способность влиять на события. Всем знаком зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ.
5: Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Было тепло.
3: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8 922 545 0245. Категория 18+.

в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Она, душа полгода тишина.

0: появляются у меня вопросики к Бандерас. Это в смысле просто диджей на радио? Это же ничего себе какой человек. Человек, который дарит позитив, музыку, хорошее настроение, яркие эмоции. Конечно, да. Вот в пару, знаете, искусственного интеллекта нас, может быть, и могли бы заменить. Но как же заменить эти драгоценные чувства, эти искренние эмоции? Поэтому, друзья, мы будем для вас стараться. Виталий пишет: «Привет, Настя, Центр, Радио Хит. Твой голос в эфире, как нежный аромат утренних весенних цветов. Свежий, легкий, сразу наполняет сердце теплом и радостью, особенно перед выходными. Он работает, как волшебный будильник. Мягко напоминает, что можно улыбаться и наслаждаться жизнью. Огромный и самый освежающий привет нашему солнечному Орску и замечательному Новотроицку. Ребята, выдыхайте, заряжайтесь позитивом, и пусть выходные будут яркими, вкусными, без единой серой минуты. Ну, кроме той, когда... Так, сейчас. Кроме той, когда бенз закончится. Вы самые лучшие. Следим за здоровьем. Находимся на пекле недолго. И продуктивных всем выходных». Виталий, огромнейшее спасибо. Такое длинное у вас сообщение. Вы там сидели, да, сочиняли, печатали. Вообще класс. Спасибо. Очень рады, что вы нам написали. Позитивы подарили. Нас это, конечно, согревает. Хотя, знаете, куда еще больше согреваться-то? Обещают нам жару не только в эти выходные, а еще и на предстоящей неделе. Там до плюс 39. Не знаю, как мы будем выживать, но как-то будем справляться совместными усилиями. По поводу бензина, ну, наверное, нам стоит переходить на велосипеды, друзья. Особенно если вы работаете недалеко от дома, то это вообще классная история получится. И спортом займетесь, и на бензине сэкономите. Ну, а вообще, друзья, музыка от Радио Хит всегда подарит вам море позитива, яркого настроения и клевых эмоций. Так что подключайтесь.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

сюда не только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В мессенджерах и соцсетях распространяется ложная информация о том, что 25 июля в Орске якобы полностью останется без воды из-за аварии на Кумакском водозаборе. В РВК Орск официально заявили, на данный момент это сообщение не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам и не распространяйте недостоверные сведения. Предстоящие выходные, да и начало следующей рабочей недели будут очень жаркими. Об этом жители Оренбургской области предупреждают специалисты-метеорологи. По данным, опубликованным на официальном сайте Гидрометцентра России, в субботу в Оренбурге воздух прогреется до плюс 35 градусов при облачном небе. А вот дальше начнется настоящее пекло. В воскресенье плюс 37 градусов, а в понедельник плюс 38 и не облачко на небе. Даже ночью температура будет достигать плюс 24 градуса. Старайтесь без необходимости не проводить много времени на улице, обязательно надевайте головные уборы и пейте побольше воды. Человек теоретически может жить в среднем от 146 до 194 лет, однако это возможно только при условии, что медицина научится останавливать большинство процессов старения. К такому выводу пришли ученые из Сколковского института науки и технологий. При этом исследователи подчеркивают, что речь идет не о прогнозе, а о теоретическом пределе. Даже если многие возрастные изменения удастся замедлить, организм все равно будет накапливать повреждения в ДНК. Именно они, по расчетам авторов работы, и могут ограничить максимальную продолжительность жизни человека. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Еще один новый час открываем вместе, дружно и с размахом. Конечно же, жаркими треками, хотя жарче уже, наверное, некуда, но мы все-таки стремимся к идеалу. Да, друзья, вот тех, кому жарко, охлаждаем, кому холодно, наоборот, поджариваем чуть-чуть. В общем, создаем какой-то баланс в эфире Радио Хит, чтобы у всех все было прекрасно и настроение тоже было клевым. Треков много, приятных достаточно, ну а еще и стареньких, которые могут нас погрузить в ностальгию. Это хиты на все времена, которые, кстати, говорят, тоже скоро отметятся. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радиохит «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн мебель». Город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
7: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования — Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
8: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония.

0: Ну что, друзья, продолжаем наслаждаться этим моментом. Каким, спросите вы, вечером? Ну, во-первых, пятница, друзья, выходные у нас впереди. Будем наслаждаться, веселиться и отдыхать на все 100%. Но ваша задача только подключаться к нам, делать громче и веселиться с любимой радиоволной. Мы вам музыку клевую предоставим и много интересного расскажем. Так что твоя задача оставаться с нами, но не забывать писать свои сообщения, передавать привет и делиться настроением уже сейчас в эфире «Радио Хит». Будут зачитывать все в конце этого часа.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это «ДК-фест-2026». 16.

0: Незабываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Только что прозвучал трек от группы «Серебро». Смотри, но меня не трогай. Вы, кстати, тоже можете нас смотреть, но трогать нас нельзя. Да, ну и вообще это, наверное, было бы странно. Ты идешь такой по улице, а тебя раз там за руку потрогали или, я не знаю, здравствуйте, вот могли бы сказать, а тебя трогают на самом деле, да, скажут, ну а что, почему нет? Мы же вас смотрим и потрогать, наверное, тоже можно. Нет, друзья, друг друга трогать не будем. Будем друг на друга смотреть, веселиться, отдыхать, конечно, ну и портал смотри.радио тоже будем наблюдать. Здесь много хорошего, много интересного. Нас здесь показывают. Показывают также улицы города, не только Орска, но еще и близлежащих городов. Так что можно вот спокойненько наблюдать, что где как происходит, и привет свои тоже присылать нам сюда. Это Телеграм, Макс, доступные 8922-878-2929.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске плюс 30, ночью плюс 22, в Оренбурге плюс 25, ночью плюс 23, в Ясном плюс 26, ночью плюс 18, в Кувандыке и Медногорске плюс 26, ночью также плюс 18. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Новый час прогремел, 21.02 на наших студийных, и вечер летит как-то быстро, незаметно. Хотелось бы чуточку замедлиться, остановиться, вспомнить о том, что у нас сегодня вечер пятницы, впереди у нас выходные. Ну и, в общем-то, расслабиться, торопиться никуда не нужно, друзья. Отдых у нас заслуженный впереди, так что рассказывайте о планах, чем займетесь. Ну а мы с удовольствием выслушаем и музыки вам клевой поставим. Впереди у нас много интересного. Кстати говоря, хиты на все времена также отметятся.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на завтрашний день, а именно на 25 июля.
2: Овен.
1: День стоит провести в компании добрых друзей и энного количества бутылок вкусных напитков. Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.
2: Телец.
1: Завтра вы можете получить массу самых заманчивых обещаний. Не ото всех стоит отказываться, но в каждом следует поискать подвох.
2: Близнецы.
1: Вам лучше занять выжидательную позицию, не стоит торопиться и уж точно не надо заниматься закладкой краеугольных камней чего-то значительного. Ситуация совсем скоро изменится.
2: Рак.
1: День чреват крупные ссоры с домашними. Постарайтесь уклониться от взаимных обвинений. Главное, не начинайте первым.
2: Лев.
1: Вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так оно и есть, но почему бы не попробовать?
2: Дева.
1: То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, завтра утратит бдительность. У вас есть хороший шанс это поймать.
2: Весы.
1: Вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.
2: Скорпион.
1: Вас ожидает довольно напряженный во всех отношениях день. К нему следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.
2: Стрелец.
1: Концентрируйте свое внимание на организацию развлечений. Завтра это у вас будет получаться виртуозно.
2: Козерог.
1: Вам ни в коем случае нельзя идти на пролом. Проломать-то проломаете, а дальше-то что? Если вы не в состоянии соответствующим образом извернуться, лучше подождите.
2: Водолей.
1: День удивит вас, будьте открыты для всех видов общения, не позволяйте себе залезть в бутылку, как бы вам этого ни хотелось.
2: Рыбы.
1: Не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого, вы сможете восстановить свою способность влиять на события. Всем знаком зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
6: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, переходим к вашим приветам и поздравлениям. Здесь Игорь Рыльцев нам написал: «Поздравляю любимую жену Ольгу с 22-летием совместной жизни. Люблю». Ой, 22 года совместной жизни, это какая свадьба-то там уже? Ну вообще класс. Мы, конечно, рады, завидуем вам, конечно, с чистым сердцем, да, с добром. Но это вообще классно. 22 года, рука об руку, друзья. Мы вас поздравляем. Игорь и Ольга, живите дальше. Долго, счастливо. Вот все вообще говорят, терпение. Вот пусть этого не будет. Не терпите друг друга. Пусть у вас в взаимоотношениях будет только любовь, понимание, самые теплые, трепетные чувства и никакого терпения, чтобы вам там вообще далеко не требовалось. Ну и, конечно же, празднуйте свой вечер, свой день. Естественно, слушайте музыку, а мы вам хороший, кстати, подарим уже сейчас.
1: В твоем ритме. Смотри,

0: точки на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях, в точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты, в точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске +28, ночью ожидается +22 градуса. В Оренбурге +25, ночью +23, в Ясном сейчас +25, ночью до +18 градусов. В Кондыке и Медногорске +24, ночью столбик термометра опустится до 18 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Это заключительный час на сегодня, 22:03 на наших студийных, так что предлагаю вам скорее подключиться и сделать громче, ведь совместного времени осталось не так много, и хотелось бы прожить его по-настоящему ярко, ну, по-летнему и с хорошей музыкой. Да, завтра будет еще один новый светлый день, но о нем мы поговорим уже завтра, это логично, так что давайте сегодня наслаждаться остатками времени, остатками вечера пятницы, ну и, конечно, даже не забывать дарить друг другу только самое яркое настроение. В конце этого часа зачитаю ваши приветы.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugel, El Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Мы тоже мчимся вперед навстречу выходным с хорошим настроением и яркими эмоциями, разумеется, музыкой, которая звучит у нас на фоне для всех наших веселых дел и задач. Поэтому обязательно прибавляем еще больше громкость на максимум. Еще есть 30 минут законного времени, чтобы повеселиться и музыка звучала вообще вот из всех наших колонок и динамиков. Ну а дальше перейдем в более бесшумный режим. Нет, не отключимся от радиохита, просто наденем наушники, чтобы не мешать домочадцам, соседям. Ну а если вдруг ваши соседи не против веселиться сегодня до самого утра, то тогда можно не убавлять. Но главное уточнить у них, точно ли они согласны на эту авантюру. В общем, мы не будем никому мешать, будем веселиться сами, встречать ночь, вечер, да, как угодно называйте, выходные. В общем, двигаемся только вперед навстречу лучшему.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это «ДК-фест 2000». 26, 16.

0: Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 250807.
2: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
3: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.ру.

что же, уже завтра новый день, новые открытия и свершения. Соответственно, нужно как-то подготовиться, во-первых, выспаться, а во-вторых, планы соответствующие уже построить. Так что, если они у вас есть, рассказывайте о них, пишите. Будем обсуждать все завтра. Ну, а пока у нас осталось немного свободного времени совместного. Музыку еще послушаем, немного информации о погоде расскажу и будем наслаждаться только треками, которые будут звучать для вас всю ночь. А завтра снова с 7 утра подключимся для того, чтобы зачитывать ваши весточки и сообщения. Так что не скупись на добрые слова. Напиши уже сейчас. В твоем ритме. Смотри, радио.

0: дома.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске плюс 27, ночью ожидается плюс 22, в Оренбурге плюс 24, ночью до плюс 22 градусов. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 24, ночью ожидается плюс 18, а вот в Ясном в данную минуту плюс 23 градуса, ночью до плюс 18. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

желаю электро, пошучу пару, я свой на этом празднике души, а ну-ка наливай портовой. Телами танцпол, кейши, ты между нами будто искрит, а мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай по.

Рашн. Смотри радио. Ну что, друзья, настало время прощаться. Вечер провели яркие, танцевальные, ну и самое главное, вспомнили о том, что впереди у нас выходные. Кстати, уже завтра будем ими наслаждаться, дарить друг другу позитив вновь. Ну а пока идем отдыхать и набираться сил перед новыми приключениями. Напомню, что на связи этим вечером с тобой была Настя Центр. Всем пока и доброй ночи.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

Дай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара. Самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.